Как в некоторых случаях говорят, хватит удивленно хлопать глазами, забирай, это все тебе. Примерно такая же картина представилась с лауреатами Нобелевской премии. Их еще в этом году не объявили, но уже сказали, что Нобелевский фонд увеличил размер премии до 12 миллионов шведских крон. Это примерно 1 200 000 долларов. Нехилая такая сумма. Столица 3 часа 19 минут. На Ретро FM приближается Modern Talking и команда Любе.

0: Много лет тому назад появились, конечно, не наскальные рисунки, а первоначальный вариант улыбающегося лица, смайла в электронном виде. Двоеточие, тире и скобка. Вот у нас улыбающийся образ. Ну и ввиду к тому, что сегодня, 19 сентября, день рождения смайла. В далеком 82-м году впервые был придуман и использован в письме. Если что, держу в курсе. Столица 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Роксет.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: знай, что он где-то там, кто-то ищет тебя среди дождя.
1: В основном ничего необычного, если осень дождит, увлажняет нас своими размакропогодистыми настроениями в столице и не только. От зимы подобного не ждешь, а вроде как стоит. Грядущая зима, по словам синоптиков, будет аномально теплой и влажной в большинстве регионов. Ну что, наверное, дождевики с небольшим начесом? Вот выход из ситуации. Будущее это будет в тренде. В столице без 11.4 на Ретро-ФМ на подходе Кали Минок.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Когда-то давно, но мы все еще это помним, эта история укрепила триумфальное возвращение Джо Кокера на вершину мировой музыкальной сцены в 80-х. Сама песня уже была знакомой многим, ее впервые в 60-х исполнил Рэй Чарльз. Почему-то сразу представилась картина, когда какую-то вещь донашиваешь за старшим братом. Но нет, тут точно не так. Точная столичная, 4 часа 20 минут. На Ретро FM скоро услышим Самоцветов и Блонди.

0: во всех краях, так и селах. Пока выходные, выходное время позволяет. Что-то не делаем, что-то наоборот делаем. Главное для себя отдыхаем. Нравится. Ну и с теми, кто нравится. Например, Рики Повери и команды «Рок Острова» на ближайшее. Здесь на Ретро-ФМ. Скоро их услышим. Столица 4 часа, практически 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Также осенью, но прошлого тысячелетия, конкретно в 91-м году, состоялась премьера этого хита Майкла Джексона, ныне музыкального события, скажем так. В столице 4 часа 48 минут, до очередной часовой границы успеем музыкально пересечься с Мадонной и командой «Цветы» здесь, на Ретро-ФМ.

0: подставлять.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Friends, друзья, подруги, кто собрался на этих выходных в подмосковные леса, будьте осторожны. Сообщается, что поспела самая ядовитая ягода в России под названием вороний глаз. Она фиолетового цвета, с виду похожа на чернику и голубику, на вкус, может быть, с летальным исходом. Все в рот тянуть не нужно, а если серьезно, повторюсь, осторожнее, конечно. Столица, 5 часов 20 минут, на Ретро-ФМ, скоро о себе напомнит Кармен и Элен Фармер.

0: Прямо сейчас Элтон Джон на Ретро-ФМ, который на прошлой неделе, 7 сентября, стал хедлайнером фестиваля в Рио. Исполнил не одну, не две, а целых 24 песни. Можно сказать, тем самым закрыл давний гештальт перед латиноамериканскими поклонниками, до которых не добрался его прошлый тур. А далее, в начале октября, Элтон отметится в Мексике. Такие у него рабочие, музыкальные, вовсе не каникулы, получается. Столица тем временем 5 часов 36 минут. И время, что ли, для самбы на Ретро-ФМ. Скоро все будет.
1: Реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

весь день напролет, и каждый день, хоть может и не чувствуется, но нас окружают праздничные события, есть поводы что-нибудь такое-такое отметить. Сегодня 19 сентября, к примеру, Международный день хирурга, Международный день поедания яблок, День выгуливания настроения, День сока, и это в целом еще не все из списка праздничных событий. В столице 5 часов 49, ну практически уже 50 минут, до финала этого часа успеет музыкально отметиться Патрисия Касс и Джеймс Браун.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Некое безумное поведение бывает списывает на слишком большие чувства. Они прям накрывают и творишь всякое. Некое безумство, но в так себе сторону произошло в Сан-Ремо в 81 году, когда Рики и Повари заняли лишь 5-е место в музыкальном конкурсе с этой песней. Даже не в тройке. Обидно. Но все в итоге исправили слушатели. Песня стала мировым хитом. Как всегда, проверенные временем хиты для нас и с нами. Ретро-ФМ. Скоро услышим что-то от веселых ребят, что-то от Рики Мартина. В столице 6 часов 20 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
12: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.

0: Немногие знают, что Сандра ради этой песни, этой мелодии научилась играть на бутылках. Нет, сочиняю на ходу. Это похожий звук, но это синтезаторная имитация панафлейты. Ну, мало ли кто был озадачен. Столица 6 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро о себе заявит Blue System, Михаил Боярский и не только.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ

0: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. С заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Retro FM.
5: 15+.

На Retro Family System. Как думаете, правда это или нет, что если бы создатель команды Дитер Болин не носил бы в свое время джинсы с заклепками, с такими словами, то коллектив мог бы в итоге называться совершенно по-другому? Конечно, несерьезно, но все именно так. Так Blue System стали Blue System. В столице без 10:07. Движемся с вами вперед из песни на Retro FM. Песни из «Кавказской пленницы».

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: с вами. Так выйдет. Не увидим Африку будущего. Но, согласно исследованиям, континент медленно делится на две части. Нубийскую и сомалийские плиты. Через каких-то 5-10 миллионов лет на месте раздела будет новый океан. В итоге школьникам на географии придется учить заучивать больше материала. Заранее за них переживаю. В столице 7 часов. Практически 20 минут. Кто куда, Рамина Альбана, Рамина Пауэр и команда Лицей приближаются к нам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
6: Радиохаб. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Джаби, джаба, нет такого слова. В свое время Gypsy Kings выдумали свою рифму в стиле трали-вали и понеслось мировой чарт, топы не устояли. Уже тогда это не воспринималось как возможные нынешние придумки в стиле Шнелли, Пеппа и так далее. Ретро-перспективы у некоторых так себе, скажем так. Что ж, до наших буквальных музыкальных перспектив на Ретро-ФМ, то скоро услышим E-Type в столице 7 часов 35 минут.

фоне Чио-Чио Санас Кармен. Смотря на набежавшие практически без 10:08 в столице, уже буду говорить чао, чао. Чао, в смысле, до встречи, до свидания. Андрей Мариев на подхвате, на подходе, ровно 8. Сразу после банарамы будет на месте, будет здесь, на Ретро-ФМ. Все, услышимся. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго, бодрого утра.

0: высокие, высокие отношения и трепетные. Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаев. С утра пораньше. Далее романтики на ретро-ФМ. 8 часов и 7 минут, если уж говорить конкретнее. Меня зовут Андрей Мареев. От души желаю вам, друзья, доброго утра.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 19 сентября, суббота. Этот день будет располагать к решению задач, которые потребуют терпения и внимания к деталям. Овны, вы можете позволить себе не думать о работе и заняться чем-то, что вас радует по-настоящему. А что, вас работа не радует по-настоящему? Ай-яй-яй. Тельцы, не пренебрегайте советами знающих людей, особенно если они имеют практическую ценность. Близнецы, избегайте эмоциональных крайностей. Сдержанность поможет сохранить ясность. Раки, побалуйте себя простыми радостями. Вкусный ужин, десерт или небольшой сюрприз. Львы, обратите особое внимание на свое здоровье и не игнорируйте даже небольшое недомогание. Девы, уделите время детям, им нужна как раз ваша строгость. В общем-то, и разрешение делать что-то необычное тоже нужно. Весы, потратьте время на то, что дарит чувство опоры и уверенности. Дом, повседневные дела, общение с близкими. Скорпионы, если чувствуете тревогу или туман в мыслях, сделайте паузу, займитесь чем-то простым и конкретным. Стрельцы, у вас хороший день, чтобы заняться готовкой и порадовать себя и близких новыми блюдами. Козероги, безупречный внешний вид придаст вам уверенности. Водолеи, отойдите от суеты и побудьте наедине со своими мыслями и впечатлениями от прошедших событий. Рыбы, не требуйте от себя слишком многого. Так вы сохраните спокойствие и увидите больше возможностей.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Но вот пока здесь строят уже планы на вечер, друзья, я вам скажу, что это утро субботнее, утро не такое уж и раннее, хотя ввиду выходного дня все-таки поздним назвать тоже язык не поворачивается. Оно обещает быть как минимум в музыкальном плане весьма бодрым. Скоро Юрий Никулин и Куанос на Ретро FM, Modern Talking, думаю, узнали все.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности уже сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: А вот нам не все равно, друзья, в каком настроении вы просыпаетесь. Мы изо всех сил стараемся сделать его веселее, бодрее, добрее, в конце концов. Юрий Никулин, песни из «Бриллиантовой руки» на «Ретро-ФМ». 8:30 в столице. Самое время для новостей, подоспевших к этому утреннему часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В России сегодня второй день трехдневного голосования. По итогам этих выборов будет, в частности, сформирован состав Госдумы 9-го созыва. 450 депутатов избираются на пятилетний срок. Половина состава – 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 по округам. За голоса избирателей по партийным спискам борются 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». НАСА планирует запуск пилотируемой миссии Крю-13 к МКС в начале октября. Специалисты успешно заменили клапан окислителя в двигательной установке корабля Крю-Дрэгон, где обнаружили утечку при подготовке к запуску 12 сентября. В состав экипажа, напомню, входят американцы Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джош Кутрик, а также россиянин Сергей Тетерятников. Он полетит на МКС по программе перекрестных полетов. Генконсульство России на Мальдивах предупредило соотечественников об участившихся случаях краж. Деньги и мобильные телефоны пропадают из сейфов гостиниц на курортах. Дипломаты не рекомендуют отдыхающим хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются. Как заявили в генконсульстве, на данный момент полиции ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов. В Москве сегодня частично ограничат движение для проведения мотофестиваля. До 8 вечера будут перекрыты участки проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, а с полудня перекроют движение по внешней стороне Садового кольца. В это время станут недоступны подъезды к некоторым объектам в районе Садового, в том числе к ТЦ, вокзалам и паркам. Снимать ограничения станут по мере прохождения мотоколонны. Осенняя акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 22 по 26 сентября. В течение 5 дней желающие смогут посетить больше 150 площадок. Среди них фабрики, предприятия, IT-компании, мастерские. Впервые в рамках акции двери откроет компания, которая специализируется на оборудовании для электробусов и трамваев. Полный список мероприятий и регистрация доступны на сайте «Дня без турникетов». В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасной субботы.

0: К этому моменту, я надеюсь, все, кто должен был вернуться, уже вернулись. Их, может быть, простили, если те в том нуждались. Ну, или же просто порадовались, обняли и расцеловали. Bad Boys Blue на Retro FM в 8.35. Скоро Парадиза, веселые ребята и творческое содружество группы Смоки и Сьюзи Кватро на Retro FM.
1: Реклама.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Ну, если уже позволяют условия, то почему бы, амигос, и не потанцевать, почему бы и не порадоваться жизни, причем на громкость, которая приемлема в многоквартирных домах, а если вы живете в доме собственном, частном, то, в общем-то, и стесняться тоже особо нечего. Парадизо на Ретро-ФМ, 8 часов 50 минут. Всем желаю доброго утра, друзья. Дальше Майкл Джексон и мелодия из фильма «Начало» на Ретро-ФМ.

0: Всем, кто уже к этому моменту, а в Москве 9 часов и 6 минут, глазоньки свои открыл, промыл, и этими самыми глазоньками с удовольствием взирает на окружающий мир, говорю доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро FM. Здесь живет ваша любимая музыка и ваше хорошее настроение. А заодно и гороскоп давайте послушаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня это 19 сентября, суббота. День будет располагать к решению задач, которые потребуют терпения и внимания к деталям. Овны, вы можете позволить себе не думать о работе и заняться чем-то, что вас радует по-настоящему. Тельцы, не пренебрегайте советами знающих людей, особенно если они... то есть советы, имеют практическую ценность. Близнецы, избегайте эмоциональных крайностей, сдержанность поможет сохранить ясность. Раки, побалуйте себя простыми радостями, вкусный ужин, десерт, ну или небольшой сюрприз. Львы, обратите особое внимание на свое здоровье и не игнорируйте даже небольшое недомогание. Мало ли что. Девы, уделите время детям. Им нужна как ваша строгость, так и разрешение делать что-то необычное. Весы, потратьте время на то, что дарит чувство опоры и уверенности. Дом, повседневные дела, общение с близкими. Скорпионы, если чувствуете тревогу или туман в мыслях, сделайте паузу, займитесь чем-то простым и конкретным. Стрельцы, у вас хороший день, чтобы заняться готовкой и порадовать себя и близких новыми блюдами. Козероги, безупречный внешний вид придаст вам уверенности. Водолеи, отойдите от суеты и побудьте наедине со своими мыслями и впечатлениями от прошедших событий. Рыбы, не требуйте от себя слишком многого, так вы сохраните спокойствие и увидите больше возможностей.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Рафаэла Карра и ее версия знаменитых дождинок, которые падают на голову, а зонтик придумали слабаки и неромантики. 9 часов и 20 минут в столице. Всем-всем-всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
16: «Сотый экстра» на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Когда с утра пораньше слышишь не просто знакомую мелодию, а мелодию любимую, да и не одну, и сменяют они одна другую, и настроение растет. Друзья, вот это и есть по-настоящему доброе утро. Патрисия Кас на Ретро FM. Девять тридцать в столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что, где и почему. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Больше 4 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в текущую приемную кампанию. Почти 1,5 миллиона документов поступило на программы проекта «Профессионалитет». Это почти на 380 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в Минпросвещение. Средний конкурс на одно бюджетное место составил примерно 5 человек, что говорит о востребованности проекта. В первые месяцы после окончания обучения выпускникам «Профессионалитета» гарантируется трудоустройство. В платежной системе МИР запустили возможность оплаты смарт-часами. На первом этапе сервис доступен на ограниченном перечне моделей в планах расширения линейки поддерживаемых устройств. Как сообщили в пресс-службе национальной системы платежных карт, оплата смарт-часами доступна для пользователей всех банков, подключенных к МИРПэй. Кроме того, как отмечается, платежи работают даже при отсутствии интернета у пользователя, необходимая информация заранее загружается в устройство. Аэрофлот заявил о планах использовать импортозамещенный МС-21 на международных рейсах. Ограничения по маршрутной сети для лайнеров не будет, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких рейсах из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород. Ну а по мере освоения эксплуатации география будет расширяться. Напомню, поставки первых 18 самолетов МС-21 Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. В РСТ указали на снижение на 9% бронирования отелей на осень. Показатели сравнивали с аналогичными данными прошлого года. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, наибольшее падение объемов бронирования отелей показали Крым и Калмыкия, а самый большой рост у Тверской области. Почти половина всего объема бронирования приходится на Москву, Петербург и Краснодарский край. В лидерах также Подмосковье, Ставрополье, Приморье, Татарстан, Свердловская, Нижегородская области. 11 дней продлятся новогодние каникулы в России с 31 декабря по 10 января включительно. Правительство утвердило перенос выходных дней в следующем году. Дополнительные выходные со 2 и 3 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на пятницу 5 ноября, пятницу 31 декабря. Будет одна шестидневка с рабочей субботой 20 февраля, а после трехдневные выходные на День защитника Отечества. Кроме того, трехдневными будут выходные на Международный женский день, праздник весны и труда, День Победы, День России, а на День народного единства в ноябре 2027-го нерабочими станут 4 дня. Конца выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. С добрым утром!

0: а тот, вернее, те, кто постоянно следит за программами, выходящими на Retro FM, знают, что по субботам в 13.00 у нас выходит программа «Ю», в которой Юрий Гурьянов рассказывает разного рода музыкальные интересности, истории появления ваших любимых песен и историю творческого пути ваших любимых артистов. Плюс к этому звучат как и любимые известные вам песни, так и кое-что редкое, я бы даже сказал, раритетное. И сегодня... Сегодня речь в программе «Ю» пойдет о творчестве Юрия Шатунова. Не пропустите, друзья.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Вот досадное упущение, друзья. Обратите внимание, сплошь и рядом все учились играть на гитаре во дворе, подбирая на одной струне в траве сидел кузнечик, а вот эту чудную песню, проигрыш которой тоже сыгран буквально на одной первой струне акустической гитары, почему-то никто не подбирал. Ну, по крайней мере, я этого не слышал. Ну, может быть, исправится ситуация и как-то изменится все. Сандра на Ретро-ФМ в 9:50. Дальше Манго Джерри и Владимир Маркин на Ретро-ФМ. Доброго утра вам.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: нет, я бы не сказал, что все равно. Настроение, которое образуется как-то само собой с утра пораньше, если вы слушаете Retro FM, это не все равно. Это здорово и великолепно. 10.07 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня это 19 сентября, суббота. День будет располагать к решению задач, которые потребуют терпения и внимания к деталям. Овны, вы можете позволить себе не думать о работе и заняться чем-то, что вас радует по-настоящему. Тельцы, не пренебрегайте советами знающих людей, особенно если эти советы имеют практическую ценность. Близнецы, избегайте эмоциональных крайностей. Сдержанность поможет сохранить ясность. Раки, побалуйте себя простыми радостями, вкусный ужин, десерт или небольшой сюрприз. Львы, обратите особое внимание на свое здоровье и не игнорируйте даже небольшое недомогание. Девы, уделите время детям. Им нужна как ваша строгость, так и разрешение делать что-то необычное. Весы, потратьте время на то, что дарит чувство опоры и уверенности. Это дом, повседневные дела, общение с близкими. Скорпионы, если чувствуете тревогу или туман в мыслях, сделайте паузу, займитесь чем-то простым и конкретным. Стрельцы, у вас хороший день, чтобы заняться готовкой и порадовать себя и близких новыми блюдами. Козероги, безупречный внешний вид придаст вам уверенности. Водолеи, отойдите от суеты и побудьте наедине со своими мыслями и впечатлениями от прошедших событий. Рыбы, не требуйте от себя слишком многого, так вы сохраните спокойствие и увидите больше возможностей.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Даже в субботнее утро небольшая лекция, правда, романтического характера не повредит. Что такое любовь, рассказывает знающий в этом толк дуэт Альбан и Рамины Пауэр на Ретро-ФМ в 10 часов и почти 20 минут. Доброго утра вам, друзья! В ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ услышим песни от группы Стаса Намина и группы «Аква».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она любезно согласилась ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Как расшифровывается МУМ?
9: МУМ – мягкий уголок мечты.
8: МУМ – место уюта и мебели.
9: МУМ – мебель удержит мужа дома.
8: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
16: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
18: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590 10 00.
19: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
20: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ.
5: Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: И пусть по утрам в дом заходит не только солнце, но и вот то самое счастье и хорошее настроение, которое рождается в том числе и благодаря тому, что в мире существует ретро-ФМ. «10.30 в столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат».
1: Доброе утро. В России сегодня второй день трехдневного голосования. По его итогам будут избраны не только Госдума 9-го созыва, но и главы ряда регионов, а также депутаты ЗАГС собраний, городские думы, совета районов и поселений. В частности, глав Мордовии, Тувы, Чечни, а также губернаторов Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей жители субъектов избирают на прямых выборах. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии определят депутаты местных парламентов в единый день голосования завтра, 20 сентября. В аэропорту Махачкалы после реконструкции открылась взлетно-посадочная полоса. Ее длина теперь составляет 3200 метров, а ширина 45. Это позволит принимать аэропорту воздушные суда всех типов и в любых погодных условиях. Как отметил Владимир Путин, за последнее время уже в ряде регионов страны реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов, а также реконструкции аэродромной инфраструктуры. Минпросвещение утвердило федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщает РИА Новости, с сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего есть 6 таких профилей, а в их рамках можно создавать специализированные классы, в том числе медицинские, инженерные, лингвистические и другие. Россияне стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью. Список востребованных направлений помимо Москвы и Петербурга вошли Казань и Краснодар. В топ-10 направлений для короткого отдыха в выходные оказались также Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Калининград и Псков. Средняя стоимость размещения 8900 рублей за номер в сутки. При этом вырос спрос на путешествия компаниями из 3 и более человек. В России вырос спрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры. С начала года штучные продажи проигрывателей компакт-дисков подскочили на 16%. Кассетные магнитофоны стали покупать чаще на 10%. Кроме того, как сообщается, на 12% выросло количество покупок пленочных фотоаппаратов. Многие заново открывают для себя очарование старых гаджетов, которые не могут повторить современные устройства. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: 10:35 в столице. Это Плабл на Ретро-ФМ. Если кто-то вдруг не узнал, напоминаю вам это имя. Совсем скоро услышим группу Blue System, Комбинация и Глорию Гейнер на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
11: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: людям, которые от высоких чувств способны терять контроль над собой, сходят с ума, схожу ума велюров. Помните, как в Покровских воротах? Друзья, но хорошо, что большей частью это все происходит в художественных произведениях, в частности, в песнях, которые звучат на Retro FM. Blue System, Дитер Болен на Retro FM, 10 часов и 50 минут. Всем желаю доброго пока что еще утра. Совсем скоро услышим группу Secret Service и мелодию из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Ровно в 21.00 лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.

поднялся быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: короли, не короли, королевы, не королевы, но значимые в культуре люди. В мировом шоу-бизнесе уж совершенно точно. Группа «Чили» на Ретро-ФМ в 11 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра, друзья, и расскажу, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ услышим Рика Эскли, Ларису Черникову и Бонни Тайлер.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу о кумире миллионов Юрии Шатунове. Как все начиналось и при чем тут Жанна Агузарова? Подробности уже сегодня в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
15: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: И вот это тот самый случай, когда слово «никогда» звучит очень даже обнадеживающе. Никогда тебя не предам, никогда не сделаю тебе плохо, не наврежу. А вот есть еще слово «всегда», друзья. Как и всегда, каждое воскресенье в 13:00 в эфире «Ретро FM» начинается шоу «Игра. Дорогие гости». Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и порой смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели «Ретро FM». Если дорогой гость отвечает неверно, и это тоже случается, все мы люди, то вы, друзья, можете заработать приличную сумму. В это воскресенье в шоу «Игру. Дорогие гости» придет актриса театра, кино, мюзиклов, певица, народная артистка России Екатерина Гусева. Так что есть резон не пропустить. Включайте «Ретро FM» в 13:00. Совершенно точно скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка». Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: И вот опять то самое «никогда», которое вселяет надежду на лучшее. Игорь Николаев на Ретро FM в 11 часов почти 50 минут. И в ближайшие минуты здесь на Ретро FM услышим группу Joy и Mireille Mathieu. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Опять назад пустым ехать.
8: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Москве уже полдень, а это значит, что кроме музыки вас порадует еще кое-что.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В Москве продолжается международный фестиваль документального кино «Beat Weekend». В программе этого года заявлено 14 фильмов о моде, музыке, архитектуре и необычных сюжетах, вроде чемпионата мира по приготовлению овсяной каши. Сегодня в 16 часов в лектории музея «Гараж» покажут «Бег – это свобода» про марафонцев и икон бегового движения прошлого века. Ну а завтра в 7 вечера в Большом зале художественного смотрите ленту «Я Мартин Парр» о культовом британском фотографе. В столице продолжается Московская музейная неделя. В рамках нее бесплатно можно посетить свыше трех десятков выставочных пространств, музеев и галерей. У каждой локации свой день. Например, сегодня можно попасть в Музей обороны Москвы, а завтра в Дом Гоголя, Галерею Шилова, Дом русского зарубежья имени Солженицына, Музей Булгакова и в Галерее объединения выставочные залы Москвы. Предварительно оформите бесплатный электронный билет. Все детали есть на сайте mos.ru. Музей транспорта Москвы открыл новый комплекс площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Он расположен в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. В комплекс вошли постоянная экспозиция, мультифункциональное пространство, детский центр, кафе, рестораны, благоустроенный зеленый двор. В тематических зонах представлены 53 транспортных экспоната от конки 1872 года и автомобиля КИМ-1050 до троллейбуса МТБ-82Д, автобуса Икарус-55, трамваев и вагонов московского метро. На хлебозаводе номер 9 в эти выходные фестиваль «Хлебокультура». Он посвящен хлебу и другой выпечке. Но главное событие – маркет буханок, на котором найдете булки популярных московских пекарен. Начнется все с лекции, выпечка, инструкция по применению, про советские ГОСТы. Позже драматург Валерий Печейкин расскажет, как в разные эпохи относились к выпечке. А в 19.30 покажут фильм Георгия Данелия «Не горюй». В программе также несколько мастер-классов «Вход свободный». На проспекте Академика Сахарова сегодня до 6 вечера московский мотофестиваль. Посетителей ждет большая программа с выступлениями музыкантов и активностями для зрителей. Пройдут конкурсы на ловкость и точность, встреча с мотоблогерами. Гости смогут посмотреть выставку техники и экипировки, расписать мотошлем, посетить фотозону и фудкорт. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием. Слушайте Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Хорошая мысль, кстати, друзья. Если есть желание встретить человека, надо просто-напросто позвонить ему, написать ему, договориться и встретиться. Не обязательно в гости, это уже, как говорится, прошлый век. А встретиться где-нибудь на нейтральной территории тоже можно. Главное, чтобы в удовольствие. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ 12.20. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго дня.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
12: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
13: «Сотый экстра» на АЗС «Иликом». Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
14: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Ретро-ФМ.

0: танцевальная минутка, вернее, трехминутка от признанных мастеров жанра «Мадонна» на Retro FM. 12 часов и почти 35 минут уже дальше, друзья. E-Type, группа «Кино», «Bonnie M». Все, что душа пожелает для того, чтобы этот субботний день начинался весьма душевно, с настроением и с удовольствием. Короче говоря, все, как мы любим. Это, друзья, Retro FM.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026. Года.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Форд». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Граждане, принцы и принцессы, а также их родители и прочие родственники, все, кто жаждет музыкального и информационного чуда. Друзья, это чудо, как положено ему, начнется в 13:00. Программа «Ю» выйдет в эфир, и сегодня Юр Гурьянов расскажет о творчестве Юрия Шатунова. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. Всем счастливо, пока, до завтра.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили «G-Tour» внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер «G-Tour Т1» и кроссовер повышенной проходимости «G-Tour Т2». Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. «G-Tour Т-серия» с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
11: Опять назад пустым ехать.
12: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
15: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Москве уже час дня. Дождались программу «Ю». Прямо сейчас будет не только музыкально, но и интересно. Ретро-ФМ.
1: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
0: Всем привет, это программа «Ю», где мы с вами вспоминаем артистов, которые много значат. Сегодня у нас наконец-то Юрий Шатунов. Почему наконец-то? Ну, например, хотя бы потому, что очень много сообщений приходило с просьбой рассказать об этом легендарном исполнителе. Юрий Шатунов — человек, чье имя знакомо буквально каждому. Неважно, какого вы возраста, вы абсолютно точно знаете его голос, который впервые зазвучал в конце 80-х. Вряд ли без Шатунова май стал бы настолько ласковым для многих и многих миллионов поклонников и, конечно, поклонниц. Юный Юра, практически мальчишка, пел о простых вещах. О любви, одиночестве, надежде. Пел без пафоса, и так получилось, что стал абсолютно своим для подростков того времени. «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и многие другие песни, которым суждено было стать не просто саундтреком одного поколения, а остаться с нами навсегда. Конечно, значимость Юрия Шатунова измеряется не только количеством проданных кассет и заполненных концертных площадок, а как бы высокопарно это ни звучало, это артист, который стал частью культурного кода целой страны. Несмотря на то, что времена менялись, меняются и будут меняться дальше, песни Шатунова продолжают звучать, в том числе и в эфире нашей любимой замечательной радиостанции «Радио Ретро-ФМ». И хотя с большой вероятностью, ну, по крайней мере, поклонники уж точно знают о нем плюс-минус все, давайте, в конце концов, просто постараемся сегодня проникнуться атмосферой. Вспомним яркие, в том числе непростые эпизоды биографии Юрия Шатунова и, конечно, послушаем любимые песни, для которых не существует понятия времени и возраста. Ну, одной из таких уж точно является композиция 89-го года под названием «Розовый вечер». Вот с нее сегодня давайте и начнем.

0: программе «Ю» группа «Ласковый май». Интересно, что изначально песня «Розовый вечер» создавалась для другого исполнителя. Автор всех золотых хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов написал ее для своего нового проекта группы «Мама». И называться она должна была не «Розовый вечер», а «Розовый закат». Но волею судеб в историю композиция вошла именно благодаря голосу нашего сегодняшнего героя Юрия Шатунова.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас один из самых узнаваемых голосов 80-х и 90-х, кумир советской и российской молодежи и тот, чьи песни слушают до сих пор – Юрий Шатунов. Давайте вспомним, как все начиналось. Родился Юрий 6 сентября 73 года прямо в машине скорой помощи по дороге в роддом в башкирском городе Кумертау. Фамилия Шатунов Юрию досталась от его матери. Детство будущей звезды точно не назовешь простым. Родители расстались, когда ему было только 3 года, и большую часть ранних лет Юрий провел у бабушки и дедушки. Затем, когда умер дедушка, жизнь стала еще сложнее. В доме появился отчим, с которым отношения не складывались. Уже тогда Шатунов показывал свой характер и часто убегал к родственникам. Из-за тяжелого заболевания мамы в сентябре 84 года, когда Юрию исполнилось 11 лет, он оказался в школе-интернате номер 2 города Кумертау, а спустя 2 месяца, в ноябре 84 года, его мама, Вера Шатунова, ушла из жизни. После этого он какое-то время жил у тети, но продолжал сбегать и бродяжничать по Башкирии и Оренбургской области. В 85 году судьба нашего сегодняшнего героя сделала важный и резкий поворот. На комиссии по делам несовершеннолетних его замечает директор детского дома поселка Акбулак в Оренбургской области Валентина Тазикенова. Она же помогла ему обрести крышу над головой. Через год, в 86 году, Валентину назначили директором школы-интерната номер 2 в Оренбурге, и Юрий Шатунов последовал за ней. Именно там, в Оренбурге, и начался его путь к музыке. В интернате работал кружок художественной самодеятельности, которым руководил Сергей Кузнецов, человек, очень сильно повлиявший не только на судьбу Юрия Шатунова, но и в значительной степени определивший то, как будет звучать целая эпоха. Кузнецов искал вокалиста для своего проекта и, услышав голос Шатунова, сразу понял, что это тот самый тембр, который требуется. Именно Сергей Кузнецов стал автором всех золотых хитов группы «Ласковый май». Уже в октябре 86 года появились первые композиции, написанные специально для Юрия. Одна из них называлась «Метель в чужом городе».

Но самой первой песней, которую написал для 13-летнего Юрия Шатунова основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, стала композиция «Вечер холодной зимы». И сейчас прозвучит именно та версия, которая была записана еще в Оренбурге на магнитофон, не в профессиональной студии. Пленка как могла сохранила для нас запись, поэтому не обращаем внимания на качество звука, это здесь не главное.

0: В программе New Hit под названием «Вечер холодной зимы». Не просто песня, а именно то, с чего начался тот самый ласковый май. И да, это первая композиция, в которой прозвучал голос нашего сегодняшнего героя Юрия Шатунова.
1: Программа Ю с Юрием Гурьяновым.
0: Напоминаю, мы остановились на том моменте, когда Шатунов оказался в группе «Ласковый май». С 86 по 88 годы они выступали на дискотеках в том самом оренбургском детском интернате, а также в местном ДК «Орбита». Постепенно репертуар группы расширялся, и появлялись те самые песни, которым суждено было стать культовыми. Среди них был, например, легендарный «Розовый вечер». Также среди золотых хитов, появившихся в первые годы существования «Ласкового мая» в Оренбурге, была и эта лиричная история.

Тогда же, в период с 86 по 88 годы, зазвучали и другие знаменитые композиции, конечно, включая «Белые розы» и «Седую ночь», песни, к которой мы сегодня еще обязательно вернемся. В 88 году создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов записал первый альбом коллектива. Запись проходила в Доме детского творчества. После этого Кузнецов отнес пленку своему знакомому в привокзальную студию звукозаписи, который не просто тиражировал кассеты, а начал распространять их через проводников поездов дальнего следования. Уже через пару месяцев песни «Ласкового мая» зазвучали в самых разных уголках страны. Следующее важное событие не заставило себя долго ждать, и это был уже решающий шаг на пути к тотальной всесоюзной известности. И вот к этому шагу мы скоро вернемся. Перед тем, как продолжить рассказ, предлагаю вспомнить одну очень знаковую песню, прежде всего для самого Юрия Шатунова. Это известная всем нам композиция детства. История, которая началась задолго до появления «Ласкового мая». В 72 году ее написал белорусский композитор Владимир Лапицкий. Точнее, он написал только музыку, а слова вполне можно считать народными, потому что изначально это было дворовое гитарное творчество. В конце 80-х Юрий Шатунов записал ее пробную версию, еще в составе «Ласкового мая». Потом, в 90-х, она появлялась на его сольных концертах и альбомах, но второе рождение хита случилось гораздо позже. В 2002 году Юрий Шатунов выпустил свой сольный альбом «Седая ночь», куда включил полностью обновленную версию детства с новой аранжировкой. И именно эта песня мгновенно превратилась в одну из визитных карточек артиста.

0: программе «Ю» композиция «Детство». Одна из самых важных песен в биографии Юрия Шатунова. В том числе и потому, что она по-особенному резонировала у него самого. Как мы знаем, его собственное детство закончилось очень и очень рано.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Напомню, мы остановились на том моменте, когда кассеты с записями «Ласкового мая» с участием Юрия Шатунова уже начинали звучать во многих городах страны благодаря распространению через проводников поездов. Именно тогда и случился ключевой момент на пути ко всесоюзной известности. В 1988 году Андрей Разин, который в то время работал администратором группы «Мираж», в поезде совершенно случайно услышал песню «Ласкового мая» и впечатлился настолько, что сразу же отправился на поиски того самого мальчишки с пронзительным голосом. Через некоторое время Разин прибыл в Оренбург, но Шатунова он там не застал. Юрий тогда в очередной раз сбежал из-за конфликта с руководством. Но Андрей Разин, забрав в Москву Сергея Кузнецова, впоследствии с его помощью тайно вывез Шатунова в столицу, несмотря на то, что руководство интерната было категорически против этого. Следующая проблема, которую пришлось решать Разину, это легализация несовершеннолетнего, по сути, беглого детдомовца в Москве. Здесь помогла большая авантюра с использованием слухов о том, что Андрей Разин якобы является племянником Михаила Горбачева. В результате Шатунова и других ребят официально перевели в московский интернат номер 24, где они числились учениками, но на самом деле целыми днями пропадали в студии и на гастролях. Уже через несколько месяцев после переезда в столицу «Ласковый май» гремел буквально из каждого утюга по всему Советскому Союзу. Тогда же, в конце 80-х и начале 90-х, на пике популярности, случались те самые безумные гастрольные приключения, когда по всей стране под вывеской «Ласкового мая» разъезжали с концертами десятки клонов группы. Сам Андрей Разин позже признавался в интервью, что одновременно могло гастролировать 67 коллективов, конечно, включая и настоящий «Ласковый май». Суммарно речь шла о тысячах концертов в год, где двойники просто открывали рот под фонограмму Юрия Шатунова. Тогда практически никто не представлял, как Шатунов выглядит вживую, и огромное количество поклонников толпами штурмовали концертные площадки и даже не догадывались, что перед ними выступают двойники. Конечно, эта схема приносила баснословные деньги. После концертов наличность выносили буквально мешками. Само собой, среди главных песен на тех концертах звучала и та, которую мы услышим прямо сейчас в программе «Ю», композиция группы «Ласковый май», «Пусть будет ночь».

0: Еще одна песня из эпохи вареных джинсов и кассетных магнитофонов, не потерявшая актуальности и в наше время, композиция группы «Ласковый май» «Пусть будет ночь». Ну а совсем скоро продолжу рассказывать про главного героя сегодняшнего выпуска программы «Ю» Юрия Шатунова.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
11: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
12: Да, это программа «Ю». Одной из ее хороших традиций стал разбор каверов на песни главных героев программы. И как будто бы все указывает на то, что самые перепеваемые песни из эпохи кассетных магнитофонов в исполнении Юрия Шатунова была и остается композиция «Белые розы». Многие артисты ее исполняли. За десятилетие своего существования она обросла десятками официальных каверов. Что касается неофициальных или любительских версий, то в данном случае вряд ли кому-то это вообще удастся подсчитать. Итак, давайте пробежимся по некоторым интересным версиям легендарных «Белых роз». Ну, например, существует вот такой экзотический англоязычный вариант 2003 года. Мне интересно, получится ли у вас угадать исполнительницу?

Ну, конечно, узнаваемая, эксцентричная, эпатажная Жанна Агузарова. А вот в этой версии 2004 года мы слышим голос солистки группы «Рефлекс» Ирины Нельсон.

Михаил Захарович выпустил свою версию в 2009 году, а в ноябре 2023 он исполнил ее на международном фестивале «Легенды ретро-ФМ» в дань памяти Юрию Шатунову. Выступление сопровождалось видеокадрами с самим Шатуновым. Ну и нельзя обойти стороной каверы уже из эпохи нейросетей. Началось все с другой песни Шатунова. Эта нашумевшая история случилась в 2026 году, когда по сети разлетелось видео с исполнением песни «Седая ночь» американским рэпером Канье Уэстом. В скором времени, уж не знаю, разочаровавшись или нет, но все узнали, что это был искусственный интеллект. Но этим дело не закончилось. На просторах всемирной и глобальной можно встретить того же искусственно сгенерированного Канье Уэста, но уже с песней «Белые розы», или точнее «White Roses». Причем речь идет об имитации концертной версии.

«In a cold white window». Хотя, наверное, должно быть «on a cold white window». Но не будем придираться. В конце концов, у нас есть свое, простое и понятное «на белом холодном окне». Ну и, конечно, без оригинальной версии мы сегодня ни в коем случае не обойдемся. В программе «Ю», Юрий Шатунов, «Ласковый май», «Белые розы».

0: Один из главных символов музыки времен перестройки – легендарные «Белые розы» от группы «Ласковый май», которая честнее всего звучит именно голосом Юрия Шатунова.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, для многих песни Юрия Шатунова, неважно, сольные или в составе группы «Ласковый май», это подростковая романтика, неразделенная любовь, одиночество или, например, ностальгия по ускользающему детству. Но все эти образы часто подсвечиваются с помощью очень понятной и убедительной природной лирики. Вряд ли, конечно, получится измерить количество дождя и снега, тепла, холода, тающих ручьев. В общем, всего того, без чего практически невозможно представить группу «Ласковый май» и Юрия Шатунова. Сейчас предлагаю пробежаться по временам года. Ну, с весной все понятно, она вообще в базовой прошивке коллектива.

Продолжая разговор о сезонах, которые были представлены в большом ассортименте в песнях «Ласкового мая» и Юрия Шатунова, конечно, не забываем о зиме. Она есть и в «Белых розах», и в «Вечере холодной зимы». Они сегодня у нас уже прозвучали. Кажется, пока несправедливо обделили, ну, например, осень. Давайте исправляться. Один из примеров, возможно, наивная, но точно искренняя песня «Медленно уходит осень», которую некоторые еще называют «А я так жду».

«Алета цвета». Так называется эта песня 2012 года, выпущенная Шатуновым уже как состоявшимся сольным артистом. Кстати, видеоклип к этой песне был очень высокобюджетный. Его снимали в локациях Монако и Монте-Карло. В кадре, помимо красивых пейзажей, много дорогущих яхт, вертолеты и прочие атрибуты богатой жизни. Все это было стилизовано под шпионскую драму в духе Бондианы. По словам самого Юрия Шатунова, производство клипа обошлось в 1 миллион евро. Ну и что касается еще одного летнего хита, то, конечно, здесь вспоминается классический «Ласковый май» конца 80-х. И, между прочим, эта песня особенная в том числе и потому, что она не про грусть и одиночество, а с таким ярким оптимистичным посылом. В программе «Ю» композиция «Лето».

0: Это «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Кстати, хит под названием «Лето» — песня особенная. Не только из-за своего мажорного настроения, но и тем, что именно она подарила название легендарному коллективу. В тексте есть строчка «Ласковый май вступит в права». Так вот, именно из этой фразы и появилось название группы.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Сегодня в программе «Ю» о легенде отечественной поп-музыки конца 80-х Юрии Шатунове. Понятно,

Но ключевым моментом для начала сольной карьеры стало другое событие. В конце 92 года Шатунов получил приглашение на рождественские встречи, где исполнил песню «Звездная ночь», которая через пару лет вошла уже в его официальный первый сольный альбом под названием «Ты помнишь». Кстати, именно «Звездная ночь» стала одной из ключевых композиций в этой пластинке и запомнилась слушателям как яркий старт его сольной карьеры. В 94 году на эту песню было снято видео, которое также стало первым клипом в сольной карьере Шатунова. И что немаловажно, автором «Звездной ночи» стал сам Юрий.

0: программе «Ю» композиция, которая показала, что творческая жизнь после «Ласкового мая» вполне может существовать. «Звездная ночь» — это первая заметная и успешная песня в сольной карьере Юрия Шатунова.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В дальнейшем у Шатунова, конечно, были и другие яркие работы. Одним из самых заметных стал, например, альбом 2001 года под названием «Вспомни май». Ну, на нем, например, прозвучала вот эта трогательная история под названием «Забудь».

Но сейчас, продолжая рассказ о сольной карьере Юрия Шатунова, от первых успехов предлагаю перейти в более зрелую и глубокую часть творчества артиста. Туда, где уже нет подростковой романтики, но есть взрослые переживания, опыт и честность. Песня, о которой пойдет речь, вышла в 2018 году. То есть это уже поздняя работа артиста, и она точно отличается и по настроению, и по звучанию от того, что было раньше. Композиция «Жизнь моя» или «Волосы» открывает нам абсолютно другого Шатунова. Зрелого, мудрого, поющего о вечных ценностях, о быстротечности времени, утраченных иллюзиях в том числе, и особенно резко контрастирует с теми сюжетами, которые звучали.

в эпоху «Ласкового мая». Интересно, что публика встретила песню неоднозначно. Кто-то увидел в ней взросление артиста, другие посчитали, что настроение в ней слишком тяжелое, почти шансонное. Но в этом и была задумка. Здесь Шатунов не пытался угодить всем, а просто поделился, по сути, своими эмоциями и переживаниями. Автором слов и музыки выступил Андрей Картавцев, человек, с которым у Юрия Шатунова сложился довольно плодотворный творческий союз в сольный период. Их сотрудничество подарило поклонникам много искренних песен, и композиция «Жизнь моя», пожалуй, одна из самых пронзительных.

0: программе «Ю» песня, в которой, вне всякого сомнения, есть много личного. Работа под названием «Волосы» или «Жизнь моя» показала нам уже повзрослевшего Юрия Шатунова.
1: Реклама.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии «Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози «Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Юрий Шатунов, исполнитель, чьи постеры в огромном количестве украшали комнаты девчонок на стыке 80-х и 90-х, а искренний, пусть и немного наивный вокал доносился буквально из каждого окна. Прошли десятки лет и сменились поколения, но какая-то музыкальная магия, которая сложно поддается описанию, продолжает приковывать внимание слушателей и в наше время. Голос Шатунова звучит в кино, танцевальных плейлистах и, конечно, в эфире «Ретро-ФМ». Есть один интересный пример того, как музыка эпохи «Ласкового мая» отзывается не только у современных слушателей, но и у артистов.

Это Дима Билан и песня 2019 года под названием «Про белые розы» с цитатами многих известных хитов, не только Шатунова. Но открывают припев, конечно, знаменитые «Умирающие на холодном окне цветы». Интересно, что, несмотря на невероятную популярность, Юрий Шатунов всегда оставался удивительно скромным человеком. Никогда не гнался за дешевым хайпом и искренне радовался уединенной и спокойной жизнью. Свое семейное счастье музыкант нашел в Германии, где жил с женой и детьми, сознательно ограждая близких от публичности. Однако со сценой Шатунов полностью не прощался. Он регулярно возвращался на родину и давал концерты. При этом, конечно, был частым и желанным гостем международного фестиваля «Легенды Ретро-ФМ» и просто большим другом радиостанции. В 2022 году, в один из его очередных приездов в Россию, из-за проблем с сердцем, в возрасте 48 лет Юрия Шатунова не стало. Но мы с вами знаем, что, несмотря на огромную утрату, голос артиста абсолютно точно не стал звучать тише. Его песни до сих пор продолжают открывать для себя новые слушатели, в том числе и те, которые родились уже в 21 веке. Через неделю в программе «Ю» обязательно расскажу еще о ком-нибудь знаменитом и любимом. Если соскучитесь раньше, ищите подкасты всех выпусков, включая сегодняшний, на сайте или в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Ну, наконец-то вот эти прекрасные позывные, если не сказать фанфары, долгожданные. Всем доброго дня или уже местами вечера. Самое время сделать приемники погромче, друзья. 14:00 в Москве. И вот он, долгожданный счастливый час, к которому вы, надеюсь, уже все готовы. Стихи написаны, пожелания сформулированы, гаджеты заряжены, само собой, чтобы все это нам беспрепятственно можно было отправить. Остается лишь напомнить, как и куда. Итак, для тех, кто не в курсе до сих пор почему-то, пишите смс на короткий номер 5533, начинайте со слова «Ретро-ФМ». Для вас также наша электронная почта felicita@retrofm.ru. Ну или можно открыть наш официальный сайт и воспользоваться специальной формой для сообщений. Ну и, само собой, официальный канал в Максе. Пишите в комментариях к посту про Феличиту. Не забывайте подписываться. Я не забуду представиться. Руслан Романов с вами до 19 часов. Всем отличного настроения, шикарных выходных. Поехали. Поехали.

0: будем так говорить, официально открыла час приветов и поздравлений Сиси Кетч на Ретро FM в Москве 14.05. На всякий случай напомню вам, друзья, что сегодня на календаре 19 сентября, суббота. И вот чтобы потом локти, как говорится, не пришлось кусать, что кого-то забыли вы поздравить с знаковой датой, с юбилеем, с днем рождения, может быть, годовщиной свадьбы, ну и так далее, что уж там поводов масса существует. Сконцентрируйтесь, пожалуйста, и подумайте, а кому нужно те самые строки сегодня посвятить. Вот, пожалуйста, первые приветики прилетели. Поздравляю свою любимую подругу Юлию Андреевну Пономареву из Набережных Челнов с 30-летним юбилеем. Желаю исполнения мечт, девичьих радостей, приключений. Отлично отметить день рождения на турбазе. Привет ей, ее мужу Дмитрию, всей ее семье от Яны Шеметила из Краснодара. Жду скорой встречи в Пятигорске. Отличного вам праздника, я присоединяюсь. Добрый день, любимое радио. Дочка Танюшка и кот Фидюшка передают привет нашей маме Наташе и поздравляют с днем рождения. Мама, приходи к нам скорее домой, тебя ждет много подарков. Подпись прекрасная. Таня и кот. Город Иваново. Хотя можно даже Таня и Ко, тогда тоже было бы понятно и радостно. Любимое радио, передайте огромный привет Виктору Салимову и Александру Кокотееву от коллектива группы энергетического обеспечения «П.Свободный». Так держать равнение на лучших. Ну вот смотрите, подписи нет, раз, «П.Свободный», проспект и так далее. Что здесь можно употребить? Какое слово? Вот, пожалуйста, расшифровывайте все, что нужно расшифровать. Филичта в эфире, 14.07 в Москве. Мы двигаемся дальше. Пишите.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово

0: Вот если магия чисел это про вас, самое время загадывать желание. В Москве 14:14. Ну, уж не говоря про то, что самое время написать заветное послание, сообщение в программу Феличита. Есть несколько таких от Виктории, в частности. Ретрейфом, спасибо, что вы есть. Юрий, тебе привет передаю из солнечного Казахстана, город Алматы. И, конечно же, своей доченьке Елизавете. Сейчас она далеко от меня, в Астане. Люблю тебя, родная, очень скучаю. К вопросам про подписи. Вы какого Юрия здесь имеете в виду, Виктория? Если нашего Юрия Гурьянова, который недавно завершил программу «Ю» на Ретро-ФМ, то мы ему, в общем-то, передаем с удовольствием. Если вашему Юрию, то нужна фамилия. Если вы имеете в виду меня, то в эфире сейчас Руслан Романов. Далее, Анатолий Лобачев из Волгограда поздравляет свою любимую супругу Татьяну с 27-й годовщиной свадьбы. Прекрасная годовщина. К поздравлению присоединяются дети Алинка, Семка, Темка и внучок Тимка. Любим, целуем, обнимаем. Какая у вас классная компашка. Семья Каштановых из Москвы поздравляет Екатерину Викторовну Федосееву из Липецкой области с днем рождения. С наилучшими пожеланиями, а также финансового благополучия. Да, друзья, это очень важно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: представляю, как вы сейчас зажигаете под эту классную композицию от группы «Мираж». Ну, в общем-то, этот коллектив нам других.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Папа, а мы все купили к школе?
6: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
5: А маме тоже Теннет купим?
6: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
7: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.
17: Ретро

0: Вот аналогично, друзья, самыми теплыми, трепетными чувствами, если не сказать горячими эмоциями, к своим слушателям Ретро-ФМ всегда с любовью. И программа «Филичита», в частности, которая продолжается и набирает обороты, половина пути у нас, прямо сказать, уже пройдена, и столько же, соответственно, впереди. Передаю привет Ларисе из солнечного Краснодара. Счастья, здоровья и чистой посуды. Привет от всей команды Сицилии. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения нашу доченьку Амалию Целковникову. Нам сегодня 16 лет. Желаем ей счастья, удачи во всем. Любим, целуем. Всем родным и близким привет из города Воронежа и Вельска. Люблю Ретро-ФМ, пишет Лейла. Ну вот видите, опять самые откровенные признания здесь, в нашем эфире. Добрый день, Ретро-ФМ. Пожалуйста, передайте привет всем девочкам с избирательного участка 2047, поселка Краснодольский. Девчонки, хорошего вам дня и добрых избирателей. Екатерина, город Красноуральск. Ну, что сказать, привет максимально актуальный, мне кажется. Привет, Филичита. Хочу пожелать себе хорошего настроения. У нас в Рязани дождь, но я пытаюсь не унывать. Всем слушателям хорошего дня, пишет Антон Васильев из Рязани. Антон, да не унывайте, конечно, мы делимся с вами самыми солнечными эмоциями и ярким настроением. Все озвучено, как вы могли заметить. Будем двигаться дальше.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: 14.35 в Москве. Продолжается час привет и поздравлений Филичита. Давайте так, вот с учетом выходных и прекрасной погоды, у нас по традиции огромное количество сообщений о слушателей, которые жарят шашлыки. Ну, вы понимаете, да? Вот я про вас сейчас. Мы, конечно, за вас очень рады. И всем вам огромный привет, дружный, самое главное, передаем. Дорогой РТРФМ, хочу передать привет всем вашим ведущим, особенно первой смене. Огромный привет, пишет Варвара из Тулы. Я люблю ваше радио. Варвара, от вас лично обниму Сашу и Риту при первой же встрече. Передайте, пожалуйста, моему 10-му Б-классу города Кяхта, выпуск 87-го года, что они самые лучшие, добрые и отзывчивые люди. С вами тепло и уютно. Вы родные. Всех люблю, пишет Инга Абдуллаева. Надеюсь, что одноклассники услышали. Привет вам, мужу Алексею, всем родственникам в Михайловке и Ленинградской области, друзьям по всей стране. Спасибо большое за настроение. Спасибо за ваши сообщения. Пишите, пожалуйста, мы продолжаем.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она любезно согласилась ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова, 48. Выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2020 года.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стол украл.
7: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
9: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Ретро-ФМ.

Что ни говори, друзья, магия музыки Криса Ри, она не перестает удивлять. Вот такой универсально идеальный, как мне кажется, аккомпанемент для любого времяпрепровождения, уж тем более для выходного дня, такого как этот. Суббота, 19 сентября на календаре, в эфире час ваших приветов и поздравлений Филичита.

0: Няшный. И получается вот такой субботнишний. Мою супругу Ольгу Николаевну Федосееву проживает в Республике Крым, город Феодосия. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного равновесия, терпения. Ну а я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы она оставалась и дальше привлекательной, обаятельной, милой, симпатичной. Со словами уважения, признательности, любви к ней. Супруг Дмитрий Михайлович Федосеев, город Феодосия. Дмитрий Михайлович, сделано! Привет, Феличита! Хочу передать привет моей семье, пожелать сестре Кате хорошо повеселиться на свадьбе, пишет Максим Доронин. Непонятно только, чья свадьба, Максим. Ну, если Катина свадьба, то удастся ли? Ну, надеюсь, что да. Если Катерина в качестве гостьи, то, конечно же, отдыхайте от души. Доброе радио, Ретро-ФМ. Хорошего дня всем работникам замечательного радио. Вы лучшие, пишет Анна из Твери. Это вот такая вот вишенка на торт. Анна, ну что тут сказать? Мур-мур.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Ну а дальше, я так понимаю, подпевают все слушатели Retro FM, танцуют, поздравляют друг друга с тем или иным поводом и с удовольствием пытаются дождаться того самого заветного послания, сообщения, которое было отправлено сюда нам в программу «Феличита». Ну вот я, собственно, пытаюсь угодить всем, хотя это, конечно, очень сложно, друзья. С днем рождения моего мужа Сергея! Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и душевного спокойствия. Пусть рядом всегда будут любимые люди, пусть в доме будет тепло и радостно, а каждый новый день приносит что-то хорошее. Мы все тебя любим, мы живем в Германии, город Гамбург. Наша общая песня «Secret Service Flash and the Night». С уважением, Оксана. Оксан, мне кажется, это наша вообще, у всех нас это общая песня, как и все те композиции, что звучат в эфире Retro FM, в частности, и та, о которой вы сказали, обязательно когда-нибудь прозвучит, вы, главное, не переключайтесь. Поздравить хотим брата Володи с днем рождения. Ему 75 лет. Крепкого здоровья. Он проживает в селе Матвеев Оренбургской области. Это поздравление от брата Александра и Ларисы из Анапы. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Насте, Саше, Юле, Татьяне, Илье, Марине и Вове из Холмогор. Спасибо большое, буду очень благодарна. Написала нам Юля Теплова. Ну, надеюсь, что все вышеперечисленные услышали и обрадовались. А вам взаимный привет тоже отправили.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: What?

По обыкновению час приветов Филичита пролетает молниеносно, друзья, финальная на сегодня. Добрый день, любимое радио, мы находимся на даче, погода прекрасная. Передаю привет всем, особенно любимому мужу Игорю, его сестре и моей подружке Наташе, всему СНТ Скула в поселке Софрино Московской области. Всем хороших выходных, пишет Ольга Редевская. Добрый день, Ретро-ФМ, передаю привет своему сыну Богдану Максимову, люблю и скучаю. Пишет папа, легкой тебе службы. Это привет из села Долбазы Аургазинского района. С днем ангела Андрея и мужа Димуля. Я тебя очень люблю. Здоровья, благополучия, удачи и успехов. Всем отличных выходных и прекрасного настроения. Ваша звездочка. Все на сегодня, друзья. Благодарю за послание и отличное настроение. Завтра продолжим обязательно.

0: Нам программа «Филичта», недавно завершившаяся с досугом. Сегодня у вас полный порядок, максимально приятное времяпрепровождение дополняет сказочная погода, установившаяся в частности в столичном регионе. Ну вот от всей души хочется, чтобы лучи счастья, солнца добрались туда, где сегодня пасмурно. Однако картина вся эта была бы неполной, конечно же, без вашей любимой музыки, лучшей музыки нескольких десятилетий. И вся она здесь, на Ретро-ФМ, разумеется. Еще раз всем большой привет, пожелание прекрасного настроения. Меня зовут Руслан Романов. В Москве 15 часов и 20 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 «Недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590 10 00.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Потрясающей красоты песня, имя и вообще все, что связано с творчеством Юрия Антонова, глобально говоря. Но сейчас прозвучит несколько других, не менее замечательных имен, друзья. Все потому, что речь про шоу-игру. Дорогие гости, как и всегда, каждое воскресенье в 13.00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные и смешные порой вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. В ближайшее воскресенье, то есть завтра, в шоу-игру «Дорогие гости» придет актриса театра, кино, мюзиклов, певица, народная артистка России Екатерина Гусева. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
6: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
16: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.

0: конечно, и запоешь тут, и затанцуешь, когда такие песни одна за другой звучат на ретро-ФМ. Не говорите потом, что мы вас не позвали. Когда, спросите? Да всегда, в общем-то. Зовем, ждем, надеемся и верим, что вы здесь рядышком, вне зависимости от расстояния и погодных условий. Владимир Кузьмин на ретро-ФМ, как говорится, в самое сердечко. Далее дуэт Мэй, вот и группа Бонни.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторус».
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Яркая суббота станет по-настоящему незабываемой, если вы настроены не только позитивно, но и музыкально. А здесь вот одно без другого не бывает. В компании Retro FM иначе тоже быть не может. И все шансы устроить свой персональный карнавал, например, они, конечно же, имеются. В данном случае группа Kaoma нам такую возможность предоставляет. Если компания присутствует, ну, вставайте, за ручки беритесь, а лучше всего в классическом варианте, конечно же, паровозиком, что называется, и вперед за хорошим настроением в ритме танца. А дальше «Самоцветы» и «Доктор Албан» в Москве 16.21.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: ОАО РЖД предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
15: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Если выражаться максимально лаконично, ну а еще стильно, модно, молодежно, саунд и правда что надо, здесь в эфире Retro FM. Это подтверждает каждый трек, что звучит в эфире. Alphaville команда продолжает наш эфир в настоящий момент. Прямо по курсу проект Blue System с Дитером Болиным и группа Zodiac буквально через несколько минут. 16:35 точное столичное время.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2020. Года.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Все!
4: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Retro FM.

0: по моим сугубо личным ощущениям, одна из идеальных музыкальных иллюстраций этой восхитительной осени. Но надо заметить, что у нас таких чудо-зарисовок целая фонотека для вашего настроения. Так что присоединяйтесь и наслаждайтесь вместе с нами. Далее группа Depeche Mode и Андрей Миронов с песней из фильма «Бриллиантовая рука» буквально через несколько минут. В Москве уже 16:49. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Ударная премьера на 5-м канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра. 10:25 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: трудно представить, не просто осознать, но сегодня далеко не все знакомы с почерком даже самых близких людей. Скорее, вот стиль и формат послания, ну, конечно же, электронного, они-то и остаются единственными идентификаторами автора того самого сообщения. Хотя, конечно, всегда есть еще и определитель номера, что выручает. 17:19 в Москве. Дальше FR9 и группа Иванушки Интернешнл на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она любезно согласилась ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
14: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
17: и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
19: 12+.

0: По праву сказать, вечерний наш эфир продолжает группа «Комбинация» на Ретро-ФМ в Москве, 17.35. Вновь присоединившихся к нашей компании я рад приветствовать. Руслан Романов с вами. Далее группа «Bad Boys Blue». Не пропустите. Всем отличных выходных.
1: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554 20.

0: Слова, мелодия давно и прочно, надо признать, в нашей памяти, в наших сердцах. Поэтому совершенно неудивительно, что Виктор Салтыков в очередной раз поет не один. Ему подпевают все поклонники и слушатели Ретро-ФМ. 17:48 в Москве. У нас дальше Ванесса Паради и Стиви Вандер.
1: Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно.

0: Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Ретро-ФМ.

0: все мы творили, что делали, если бы не знали про Position Number One, Two и так далее по списку. Музыкальная картина мира точно была бы неполной без его харизмы и уникального завораживающего тембра. Это несравненный Кай Метов на Ретро-ФМ, сказал бы я, завершая свой спич, друзья, если бы не одно важное и торжественное обстоятельство. Так уж сложилось, что сегодня, 19 сентября, заслуженный артист России, любимый миллионами исполнителей, наш большой друг Кай Метов, принимает поздравления с днем рождения, дорогой Кай. Всем Ретро-ФМ присоединяемся, желаем неиссякаемого вдохновения, творческих свершений, радости, любви и крепкого здоровья. Всегда ждем в гости, ну а женская половина коллектива, я бы даже сказал, с нетерпением. Итак, друзья, вот теперь точно праздничный субботний вечер. Продолжается 18:21 в Москве. Далее в эфире Владимир Высоцкий, группа «Озон» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова, 48. Выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейла H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
7: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Это дуэт Modern Talking про музыкальную терапию, о которой многим уже известно. Дополню это лишь небольшим комментарием про терапию интеллектуальную, которой славится наша знаменитая шоу-игра «Дорогие гости». Как и всегда, каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если наш дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. А это, согласитесь, и выгодно, и интересно. Уже завтра в шоу-игру «Дорогие гости» придет актриса театра, кино и мюзиклов, певица, народная артистка России Екатерина Гусева. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00. А ваши вопросы можно оставлять на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки Retro-FM.
3: 15+.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: А это, чтобы вы думали, друзья, краткий план действий на этот прекрасный вечер для всех, кто настроен на Retro FM. Танцуйте, танцуйте с нами, сказано в этом зашифрованном послании. Я надеюсь, что не зря для вас его расшифровал. Ну а вы можете быть уверены на 100%, что не зря настроены на лучшую музыку нескольких десятилетий. Всем желаю отличного субботнего вечера. Руслан Романов был с вами. Прощаюсь до завтра. Ну а о танцах и не только поведает теперь уже Илья Глебов. Встречайте его ровно в 19:00.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале.

0: Тот самый несгораемый билетик в один конец. Группа Eruption на 19.20 в столице. Ну, у них билетик в сторону грусти, а я предлагаю все-таки нам всем рвануть в сторону радости под музыку Ретро FM. Через пару минут для вас Сабрина, Майкл Джексон и группа Браво. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня столкал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
10: С вас 5875 рублей.
11: За новый кроссовер «Хавейл»?
10: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вот она вся я, вот он весь ты. Почему бы нам не объединить все это вместе? Сабрина, как всегда, конкретно, без всяких, понимаете, обиняков. 19:35 в столице. Дальше на Ретро-ФМ. Валерий Леонтьев, Бонни Тайлер и Ace of Base. Через 3 минуты.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
8: Будь в курсе наших проектов и событий.
9: 12+.
10: Ретро-ФМ.

0: суеты нас запросто отрывает. Любовь, в том числе и любовь к песням, естественно. Поэтому все вместе отрываемся под музыку Retro FM. Через пару минут Джордж Майкл и Бонни М. 19:49 в Москве.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Дэдди Хантингтон, большой любитель погулять по СССР. Ну, есть у него такая, понимаете, привычка. У нас тоже, собственно, есть привычка нырнуть в прошлое. Ну, то есть послушать любимую музыку на Ретро-ФМ 2020 в столице через пару минут. Сандра, Синяя птица и Кардиганс. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую. Хорошего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она любезно согласилась ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Как расшифровывается МУМ?
8: МУМ – мягкий уголок мечты.
7: МУМ – место уюта и мебели.
8: МУМ – мебель удержит мужа дома.
7: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарацкого, 4, лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Легкая такая вокальная перепалка с Андрей и Михаэля Крету. Ну, собственно говоря, из таких вот легких перепалок и получаются суперхиты Сандра на Ретро FM. Дальше и Тайп, и Грейс Джонс, и Рома Жуков у нас для вас на Ретро FM.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
5: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
7: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе. Каждый день
8: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
11: Ретро-ФМ.

Ребята и тайп, и девушки, они, как всегда, предлагают все зажечь. Ну, я предлагаю просто зажигать ближайшие 3 часа. До полуночи мы всегда это делаем. С 9 до полуночи лучшие танцевальные хиты для вас в супермиксе на вечеринке Red FM. Так что готовимся. Ну, а буквально через 4 минуты у нас Майкл Джексон и веселые ребята. 20:49 в Москве.

0: разлучает. Сперва они назывались Алма-Ата, потом они назывались Алма-Ата-Студио, а потом взяли и сократили все до А-Студио. И с тех пор мы прям всегда рады, когда они звучат. 21.20 в столице, звучат Алма-Ата-Студио и звучат лучшие суперхиты на вечеринке Ретро-ФМ в супермиксе. Мы двигаемся до полуночи.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Classic Stereo, которые знают все на свете, знают. Ну и хорошо, можем только порадоваться за них. 21:35 в столице. 19 сентября, суббота на календаре. Собственно говоря, мы все это тоже знаем. Мы знаем, что двигаемся вперед под любимую танцевальную музыку на вечеринке RetroFM. Меня зовут Илья Глебов. До полуночи мы вместе.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Вот так вот, мне кажется, энергично, еще более энергично. Почему бы тебе не потанцевать со мной, спрашивают нас тут девушки. Вульву Дансе Авек Муа. Это Ace of Base и их суперхит на все времена. 21 уже 50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. У нас с вами совершенно Авек Муа. Вечеринка Ретро FM, которая продолжается до полуночи.

0: Вот так вот взял и грозы все разогнал. А фея как-то вот осталась вне этих действий. 22-20 в столице. Мы абсолютно точно все вместе действуем в одном, так сказать, моменте. Потому что у нас лучшая танцевальная музыка до полуночи на вечеринке «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
13: Ретро-ФМ.

0: 31 декабря 1978 года по центральному телевидению показали фильм «31 июня». Там дальше у фильма было много приключений, но нам главное, что это прям супер-диско. Супер-диско для вас нон-стоп на субботней вечеринке РЕД-ФМ 22.36 в Москве.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Теннет купим?
4: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: просто прикасаться друг к другу и прикасаться, и прикасаться, потому что мы же, собственно говоря, с тобой встречаемся. Ну, как будто бы про это группа Joy, а на самом деле про танцы, мне кажется, 22:50 в Москве. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас в супермиксе. Меня зовут Илья Глебов. Субботняя вечеринка Ретро FM продолжается до полуночи.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Опасается потерять свое сердце прямо сегодняшним вечером. Сиси Хейч, у нее обычно это бывает регулярно. 23:19 в столице. Мы регулярно танцуем с 9 до полуночи под лучшую танцевальную музыку в Супермиксе. Меня зовут Илья Глебов. Это вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Любви, это Фэнси на Ретро ФМ. Ну, договор такой, я подкидываю дровишек в это самое пламя любви, а вы танцуете, потому что здесь для вас исключительно любимая танцевальная музыка в супермиксе. Это субботняя вечеринка Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. RetroFM.

Двигался быстрый кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

Ох, мама, это весьма культурный и мягкий вариант восклицания, если вдруг и неожиданно что-то жуткое, непонятное увидели в темноте. Как-то пытался нас подбодрить, взбодрить, но да, вышло так себе. Всем полуношникам и не только большие приветы и не скучного, что ли, не томного продолжения отдыха. Меня зовут Дмитрий Майоров, это Ретро-ФМ, это 20 минут первого в столице, это команда «Браво» и Тина Тернер на ближайшее.

0: Буквально через год, после того, как мы узнали из советского мультика про Тили Мили Тремзю, в 81-м году Альбана и Рамина Пауэр представили свою страну мечты, такую навоображали, называется она вот Шаразан, символ свободы, вечного лета, гармонии и счастливой любви. На карте ее искать не нужно, не найдете. Она лично обитает в вашем доме. Ну, хотя бы частичка, но есть. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Backstreet Boys.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

вдвоем. Это, можно сказать, не минимальная планка для того, чтобы поддержать сегодняшний день устраивания спонтанных чаепитий. Можно, ну и самостоятельно, индивидуально справиться. 20 сентября этот день ежегодно отмечается. Я же сейчас, наверное, больше не в сторону чая смотрю, а кофе для бодрой ночи пригодится. В столице без 10 практически час. На Ретро FM скоро отметится Смоки и Джо Дассен.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Возможно, если бы вампирская сага «Сумерки» вышла не в середине нулевых, а лет так на 20 раньше, то плюс-минус так. Вполне будет звучать один из саундтреков в киноленте. Про свое время Джим Стейнман написал эту песню для несостоявшегося в итоге мюзикла по мотивам фильма ужасов «Носферату». Позже он немного переработал материал, когда начал сотрудничать с Бонни Тайлер. Были такие события. В столице час, практически 20. Скоро на Ретро-ФМ мы слышим Ариэль и Уитни Хьюстон.

Как и модно, танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно, про жизнь и про...

0: Только он так может. Мировой рекорд по продолжительности звучания одной ноты среди мужчин-вокалистов поп-музыки за последние 26 лет не побит. По-прежнему принадлежит ему, Мортону Харкету, фронтмену команды «А-ха». Может, умеет, как говорится. В столице час 35. На ретро-ФМ на готове и тайп-рок-сет. И еще раньше услышим песню из «Мимино».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

История кофелюбителей тянется вроде из Древнего Египта. На данный момент Россия является самой кошачьей страной. По статистике, этих пушистых содержат 59% всех семей в нашей стране. Этот процент даже намного выше, чем в Турции. Хотя мы все наслышаны про их большую чистую любовь к котам и кошкам. В столице час 49. На Ретро FM скоро услышим Рика Эстли и Игоря Иванова.

Пусть каждый идет своей дорогой, но музыка сопровождает нас на всех этапах этого пути. Примерно такие мысли в середине 80-х наложили на музыку Dire Straits. В целом нам с вами как и до, так и далее, по пути. Сегодня скучное продолжение отдыха. Столица 2 часа 20 минут на Retro FM в планах Сиси Кейч и песня из бриллиантовой руки. Совсем скоро их услышишь.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

0: Про длинную не знаю, вот за чересчур долгую задержку заказа из маркетплейса можно просить компенсацию. Согласно закону о защите прав потребителей, мы можем требовать неустойку в 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки. Однако сумма в целом не может быть больше предоплаты, если выбрана оплата товара при получении, компенсации тоже не положены. Как бы, если что, имеем в виду, ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Мэйвуд и Джо Кокера в столице, 2 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Продолжаем отдыхать или делать все, что делается вместе. В столице 2 часа 48 минут. На Ретро-ФМ намечается событие из разряда «По волнам памяти». До очередной часовой границы Крис Ри музыкально напомнит о своих, что ли, былых пляжных приключениях. Услышим его историю «On the Beach». Такие планы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.